0: attention. Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 39 минут. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 20 минут. Удачного дня.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 41 минута. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 8 минут. Удачного дня!

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Система «Радиопилот». Здравствуйте. Местное время 8 часов 32 минуты. Удачного дня.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска OCS Motors. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Zoe Report». Так, осветление прядей в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73,44, евро 84,17.
4: Информация на правах рекламы.

0: Это успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Сегодня 20 июня. В лучшем на свете городе переменно облачно, преимущественно без осадков, ветер южный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 25-27 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Милану.
1: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
1: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
1: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
6: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0% до 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы! Сам скоро оценишь.
4: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Умник.

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали. В автобан Березовский.
4: Черри, LG, Tenet, в автобан. На любой цвет и бюджет.
5: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и, конечно, бесподобно красивая церемония чемпионата мира по футболу. Состоялось открытие в трех странах сразу, и в Мексике, и в США, и в Канаде. В Канаде, в Мексике вообще бесподобно красиво. Просто 80 тысяч человек на стадионе. Выступала Шакира. В Лос-Анджелесе Кэти Перри, ну и еще другие музыканты. В Торонто Аланис Моррисет. И еще одно футбольное событие, это Дэвид Бекхэм. Первый футболист в мире получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Вообще, раньше футболисты не получали, потому что он не певец, не актер, никто, но он звезда, конечно. Ведущим церемонии, кстати, тоже говорят, что прям необычно, был Том Круз.
4: Они кореша, кстати, как выяснилось.
3: Ну, они дружочки, да. Ну, естественно, жена, дети были рядом, кроме старшего предателя, как они его там называют. Он живет на соседней улице со своей женой, но пропустил большое семейное событие.
5: Проспал. Вот.
3: Ну, конечно, не проспала. У них там же стычки большие, семейные разборки. Но, в общем, конечно, об этом не могли не сказать таблоиды, что да, вот вся семья, все красивые, все там нарядные. Но вот этот вот...
4: Ничего, наступит август, старшенькому понадобятся кабачки, то он придет к папе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Любишь лето и прогулки, моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
16: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
17: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город.
18: ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
19: Ого! А что это у вас тут происходит?
20: Мы построили катапульту.
21: Но она не работает.
20: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
21: Поможешь?
19: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
21: Да! Ура!
22: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
21: Она на горках.
22: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Так говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки на 0,5% или даже на процент. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов, пишет Лента.ру. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Паслер напомнил о том, что сохраняется контроль за соблюдением мер безопасности. Четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области отменили с 19 июня, в Екатеринбурге с 18. По-прежнему необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя разводить открытый огонь на природе, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. В центре Екатеринбурга в субботу начинаются работы на улице Пушкина. Участок от Малышева до дома на Пушкина 11 закроют для транспорта. Движения не будет до 1 сентября. Четырехполосную проезжую часть заузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят деревья, кусты, установят скамейки и проложат велодорожку, напоминает официальный портал Екатеринбурга. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Зоя Репорт». Так, осветление прядей в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 73.44, евро 84.17.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Сегодня, 20 июня, в лучшем на свете городе переменно облачно, преимущественно без осадков, ветер южный слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 25-27 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинос Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regines-havailpro.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
1: Кот.
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE.
9: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Нет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Ягодки опять. Уникум. Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
5: Это что? Цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
5: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
5: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
10: Искали красивый, надежный авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: На старт! Внимание!

ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0% до 2028 года.
4: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
6: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
5: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14.00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да!
14: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
13: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на nash.dom.rf.
16: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
17: Академия сантехники.
16: Смесители.
17: Академия сантехники.
16: Водонагреватель.
17: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
7: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
6: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
8: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Ого! Скоро дом построишь?
11: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
10: Не теряй время! Звони в «Лос Маркет». Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
11: «Лос Маркет»?
10: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
12: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
13: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: Уэст Эда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
15: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
16: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте badendefisland.ru.
17: 0+.
18: Свет

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГР-116-965-81-15-330.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – CS Motors. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе.
2: Важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 187 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны сбили над приграничными регионами, а также над Московской областью, Крымом, Черным морем и другими. В Екатеринбурге прошла Уральская ночь музыки. Людей было столько, что в центре возникло настоящее столпотворение. Для обеспечения прохода трамваев по проспекту Ленина их сопровождали патрульные автомобили полиции, сообщает «Царьград». Гражданам, желавшим воспользоваться общественным транспортом, приходилось преодолевать скопление людей, чтобы добраться до вагонов. Урны в центре города завалили мусором. Вопреки прогнозам, погода в день фестиваля была прекрасная, и на этот раз дождь не помешал зрителям фестивальных площадок наслаждаться музыкой. В Екатеринбурге в преддверии выходных был снят особый противопожарный режим, который действовал с 15 апреля. Пожарная обстановка стабилизировалась, а погода способствует снижению класса пожарной опасности, сообщает «Новый день». Так снят запрет на посещение лесов и торфяников и использование открытого огня и мангалов. Но горожане все еще обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить открытый огонь на природе, бросать окурки или спички в траву, валежник, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. Особый противопожарный режим с 19 июня отменен и по всей Свердловской области. 7 краснокнижных соколов-балабанов выпустили в лесах Свердловской области для восстановления популяции птенцов. Вырастили в центре реабилитации диких животных «Халзан». Для адаптации соколят в лесу специалисты установили искусственные гнезда. Несмотря на то, что соколята уже покрываются перьями, летать они еще не могут. Предполагается, что они начнут летать примерно к полутора месяцам, а полная адаптация птиц к самостоятельной жизни займет около 2 месяцев. До этого времени специалисты центра продолжат подкармливать птенцов натуральной пищей, чтобы сформировать у них охотничьи навыки, сообщили в департаменте информполитики. Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы в командном турнире. Соревнования проходят во Франции с 16 по 21 июня, передает ТАСС. В финале сборная России, которую составили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, победила хозяев турнира команду Франции со счетом 45-39. Спортсмены из России выступают на чемпионате Европы во Франции без национальной символики. Доллар на выходные 73-44, евро 84-17.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Сегодня, 20 июня, в лучшем на свете городе, переменно облачно, преимущественно без осадков, ветер южный, слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 25-27 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салаватсва.
7: Бонжур.
8: Привет, Хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
0: 104 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих.
14: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
15: Начинается субботний техосмотр. И сегодня хотелось бы спросить у вас, друзья, как говорится, на злобу дня. А вот сколько денег вы готовы отдать за литр топлива? Ну, максимально, предельно. Ну, или с которой суммы вы оставите автомобиль дома и не будете пользоваться личным автотранспортом. Просим вас позвонить по телефону 237-104, ну и поделиться своими чаяниями.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, начинается субботний техосмотр, и сегодня мы разговариваем о том, сколько вы максимально готовы платить за литр топлива, ну, либо цена, после которой вы вообще перестанете пользоваться личным автотранспортом. 237-104, это наш номер телефона. Кто на связи? Алло.
2: Александр, добрый день, меня зовут Максим.
1: Привет, Максим.
2: Ага, ну я могу сказать, наверное, максимум, наверное, я бы платил бы сейчас 100 рублей, не больше, на данный момент.
1: Угу.
2: Если больше 100 рублей будет бензин, то проще, пускай машина будет стоять в гараже.
1: А чем пользоваться будешь? Как поедешь?
2: Транспорт? Ну, нет, буду пользоваться, допустим, при необходимости какой-то выходные куда-то съездить, в деревню там или еще что-то. А так, по работе и в городе буду транспортом пользоваться.
1: Ну, да, на общественный транспорт цены тоже вырастут?
2: Ну, это понятно.
1: Ну, понятно, что ты, понятно, что ты по пробкам, как бы, ну, на электрическом транспорте, если у тебя есть метрополитен где-то в доступе, ты не сожжешь такие деньги, то есть, как бы, стоя в пробках, ты потратишь однозначно больше. Но и общественный транспорт вырастет в цене, ну, тут я тебя понял, 100 рублей край. Спасибо тебе большое за то, что высказался. Следующий звонок примем. 237-104, у нас такая злободневная тема, мы несколько лет назад ее поднимали, и у нас потолок цены был 75. Прикиньте, 75 рублей. Сейчас для нас с вами это уже, ну, как бы и ничего. Кто на связи? Алло.
3: Добрый день, Александр. Эдуард меня зовут.
1: Привет, Эдуард. Вот ты сколько готов за литр топлива платить и какого?
3: Я согласен с предыдущим оратором, ну, не больше 100 рублей.
1: Угу.
3: И за вот 95-й, например.
1: 95-й за сотку, а 92-й подешевле. Дизель будет однозначно дороже.
3: Мне кажется, уже критическая точка вообще давным-давно пройдена. Это 50 рублей за литр для меня, вот лично.
1: Угу. А сколько ты в день примерно накатываешь, в километраже или в литраже?
3: Ну, 50 километров, это на работу, с работы.
1: Ну и, соответственно, литров 10 ты сжигаешь каждый день? Или
3: ну,
1: меньше?
3: Где-то так, примерно, да.
1: Ну, если с учетом пробок, там, вот этого всего.
3: Получается, в месяц где-то я накатываю, ну, порядка 800 где-то километров, наверное.
1: Угу. Ну, вот, соответственно, да, у тебя будет такое при расходе, там, 10-12 литров на 100 километров, у тебя будет серьезная сумма, как бы, ну, в среднем в неделю 1000-1500 ты готов тратить.
3: Да, наверное, потому что, ну, у меня такой автомобиль, как бы, прожорливый, 3,8 объем.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас, да, сейчас вот радуются, наверное, те, кто на японских-то гибридах ездит или на малообъемниках.
3: Мне кажется, это вообще какой-то заговор изначально с 22 года, что вот американцы с китайцами, чтобы мы пересели на китайский автопром. Электрический причем. Поэтому вот это все идет, наверное.
1: Ну, сейчас с пересадкой на электрические автомобили все очень сложно, особенно те, у кого нет своего дома и зарядку негде ставить. Так что тут как бы двоякий заговор получается. Наш с одной стороны, их с другой стороны. Ну, я тут как бы теории никаких заговоров строить не буду, просто цены на заправках наблюдаю и понимаю, что к чему.
3: Совершенно верно.
1: Спасибо тебе большое за то, что высказал.

0: Еще успеем сейчас один звонок принять. 237-104. Вы можете дозвониться. Мы сегодня разговариваем о том, ну вот после какой цены вы пользоваться машиной перестанете. За литр, я имею в виду. Алло.
1: Да, здравствуйте. Сергей зовут.
0: Привет, Сергей. Сколько для тебя пограничная сумма?
1: Ну, на самом деле, этой суммы нету. Я думаю, то, что все эти суммы, вот люди сейчас в голове придумывают 100 рублей, да? Через 3 года мы с вами будем созваниваться. Mm-hmm. Будет уже 120 рублей, 130 рублей. Никто не откажется от автомобиля. Ну, это же комфортно.
0: Я согласен, что в условиях нашего мегаполиса, особенно там в выходной день, еще как-то, ну, это действительно интересно. И если ты выезжаешь не в самое пробочное время, это реально помогает. Ну, то есть машина для тебя как руки или ноги дополнительные. А вот когда ты ездишь по пробкам, вот тут у меня вопросики. Я просто сегодня поехал на велосипеде. Ну, я доехал на 4 минуты дольше до работы, чем на машине, понимаешь? При этом я не сжег ни литра вообще, да, в такую вот погоду, как сегодня, милое дело покатать, почему бы и нет. Но машин достаточно много, и в субботу тоже, а уж что творится по пятницам, особенно когда разъезжаются все после работы куда-нибудь там в хорошую погоду на даче, озера и так далее, ты же сам знаешь прекрасно.
1: Конечно.
0: Я прям смотрю и думаю, о, сколько бензина горит сейчас вот там вот, вот на том перекрестке, сколько народу сейчас потратит. Но твоей пограничной цены не существует, я правильно понимаю?
1: Ну, на самом деле, я просто уже 10 лет езжу по топливной карте по служебке.
0: Ну что ж, тоже вариант, тоже выход. Спасибо тебе, что поделился. Друзья, мы прервемся ненадолго, а потом продолжим наш разговор о крайней стоимости бензина, которую вы готовы заплатить.
2: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
2: Реклама. Тепло ли тебе денется?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм Сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. prime196.ru.
4: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
11: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
12: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
13: Айвазовский? Подлинник?
14: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
13: Шедеврально.
14: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектный декларация на наш.дом.рф.
15: Алло, кто это?
16: Это ты из будущего.
15: Круто.
10: И где мы сейчас?
15: Где-где? Там, где купили апартаменты.
10: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
15: Еще бы! Сам скоро оценишь.
16: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
17: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля используют триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
18: Помогите! Тону!
19: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
20: Спасибо, дружище!
21: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
22: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Техосмотр.

0: «Техосмотр». Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр, мы продолжаем разговаривать о наболевшем. Сколько денег вы максимально готовы платить за литр топлива, ну или какая пограничная вот цена предельная, после которой машина вам уже не нужна? 237-104, это наш номер телефона. Звоните прямо сейчас, мы готовы принять, линия свободная, эфир у нас прямой. Вообще, вот честно, был буквально вчера еще в Москве и Подмосковье, наблюдал, что творится на официальных заправках там, ну, наших федеральных производителей. Ценник более-менее норм, а на некоторых заправках просто вообще на 15-20 рублей выше цены были. Это ужас какой-то, что творилось. Это странная спекулятивная тема. Кто на связи у нас? Алло.
2: Здравствуйте. Вот еду сейчас и слушаю про ценники там 100 рублей, там 120 рублей. Просто вот отъедьте от города 200 километров, от большого, любого. Посмотрите, как живет там народ. Здесь у нас в городе есть зарплаты там 150-200 тысяч, у кого-то 400, у кого-то миллион. Отъедьте 200 километров от города, там зарплата у людей 40 тысяч. А также есть и пенсионеры, которые живут в глухих деревнях, где даже нету магазина. Этим пенсионерам нужно ездить до ближайшего продуктового магазина, ну, это минимум там 50 километров в некоторых населенных пунктах есть. Вот как они будут с этим справляться? При пенсии 20, 16, 30 тысяч.
1: Ну да, тут я с тобой полностью согласен. Почему? Потому что многие пытаются как-то на себя рубашку примерять, но мы же, собственно, и спрашиваем, сколько вы конкретно готовы. Да, мы понимаем прекрасно, что есть проблемы, особенно в маленьких городах, в регионах, в которых нет таких зарплат. Потому что всегда же считают, типа, в среднем по стране, вон, возьми Москву, там зарплата 150 тысяч, ты знаешь, как бы даже на месяц тебе может и не хватить, с учетом их аренды жилья, стоимости проживания там и прочего. Но, опять же, возвращаясь к цене на бензин, есть регионы, в которых бензин не столько, сколько у нас стоит. Вот я, допустим, в Башкирию приехал, там цена дешевле. Я уехал в сторону, допустим, там Барнаула, там тоже цена другая. Как бы вопросики есть, да? Тоже ценообразование, ну ты же не поедешь туда заправляться, так же, как и жители того региона не поедут к нам работать. Так что вот, спасибо тебе большое за то, что высказался. Следующий звонок примем, 237-104, вы можете дозвониться. Мы говорим о предельной сумме за литр топлива, которую вы готовы заплатить, после которой, собственно, машина вам будет не нужна. Тема, которую мы поднимали уже несколько лет назад, да, когда происходило такое достаточно существенное повышение цен. И вот опять, да, сейчас цены подрастают, и вопрос, сколько мы готовы? Дальше, алло. Алло. Да, слушаю вас.
3: Александр, здравствуйте. Вот тоже сейчас вот слушаю, ну, на даче сижу и слушаю вот ваше радио. Буквально 2 месяца назад ездил в Соликарт на машине. Вот буквально до уже, когда граница Юмала пересекаешь, там есть такой Муравленко. Вот, и именно вот в этом Муравленко, вот именно когда граница вот этого вот района Муравленко, там бензин 95-й, 49 рублей.
1: Вопрос, почему он в других регионах почти в 1.5 раза дороже, да?
3: Вот да, то есть вот проезжаешь, допустим, да, там от Екатеринбурга до Тюмени, везде там 69, 70. Проезжаешь Тюмень в сторону Тобольска, там 70, 71. Только доезжаешь до Муравленко, вот именно граница района, 49 рублей. Это официально, то есть это на «Газпроме», на «Лукойле». Только пересек Муравленко, опять 70 рублей.
1: Ну, вот тут вопросик, да. Это интересная аномалия. Мне как бы до этого никто не рассказывал.
3: Конец марта. Это вот конец марта я ездил туда вот. И, ну, вот у меня, допустим, вот у меня «Шевроле Тахо» жрет, конечно, как лошадь.
1: Понятно.
3: Но вот Муравленко — это радость. Почему вот в других-то районах, вот у нас, ну, вроде как Россия, у нас вроде как одна, цены на бензин тоже должны быть вроде как одни. Ну, опять же, то есть все говорят, что вот там, ну, на северах там люди зарабатывают. Это, конечно, ну, так еще это бабушка надвое сказала. Но тем не менее, То есть вот именно вот Муравленко, район Муравленко.
1: Я сейчас жить там захотел, ты понимаешь? Правда, не знаю, что там по работе, но в любом случае, спасибо тебе, что рассказал. Интересно, надо будет навести справки. Друзья, мы прервемся ненадолго, потом нашу животрепещущую тему продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
0: Реклама.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в «Локи Моторс» на «Металлургов 65А».
6: На старт! Внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэст Эда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Это что, цены? Да вы шутите!
4: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
3: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
4: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
3: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Это успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Белинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
0: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
0: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр в прямом эфире «Радио Пилот». Друзья, мы обсуждаем предельно максимальный ценник за литр топлива, который вы сейчас готовы платить, ну или пограничную цену, после которой машина останется дома. 237-104. Мы сейчас будем разговаривать. Что-то человек сорвался. Еще раз наберите, пожалуйста, наш номер 237-104. Вы можете оставаться на связи и с нами обсуждать. Пока что у нас ценник средний 100-110 рублей за литр. 95-го. Алло. Сорвался. Алло, алло.
2: Алло, алло. Доброе утро, Александр.
1: Да. Привет, слушаю тебя.
2: На самом деле вопрос очень животрепещущий, и я о нем заморачиваюсь с 2003 года.
1: Ага.
2: Суть в чем, когда я начинал ездить, я покупал бензин в 95-м, 96-м году по рубль 20, по-моему, 92-й, и рубль 30, 95-й.
1: Ну,
2: а сейчас
1: с тех пор столько деноминаций прошло.
2: Да, да, сейчас я дизелем заправляюсь за 80. И вот как будто бы во сколько раз, ну, 100 раз уже поднялась цена, и мы до сих пор ездим. А для себя, я честно скажу, понимаю, что как бы ни росла цена, ездить будем, да, будем меньше. Но вот лично мне кажется, что я вот вообще откажусь от автомобиля, ну, примерно в районе 500-600 рублей. Хотя кто его знает, что будет лет через 10.
1: Ну, мы же не знаем, да, какие зарплаты будут.
2: Да.
1: Может
2: ну,
1: быть.
2: Ну, если, опять же, мы берем уровень сегодняшней цены и цен на продукты, ну, грубо говоря, экстраполируя цену, то, наверное, если через 10-15 лет топливо будет стоить 500 рублей в переводе на наши сегодняшние деньги, я, наверное, откажусь. Ну, вот такой уровень.
1: Ну да, тут я с тобой согласен. Как-то ударяет сильно, вот честно говоря. Потому что ты вроде, особенно вот с твоей точки зрения, ты вроде купил дизель, должен экономить, а экономии вот по итогу, и если считать заправку в неделю или в месяц, что-то не выходит.
2: Ну да, но если даже сейчас смотреть, ну вот у меня дизель, да, Амарок 2 литра битурбо. Я заправляю, ну, примерно раз в неделю, раз в полторы недели 60 литров. Окей, хорошо, пятерку отдаешь на красной заправке, плюс присадки, про них тоже не надо забывать, они же тоже денег
1: ну,
2: стоят.
1: Да, да.
2: Да, ну буду я заправлять не на 5, а на 8, ну как будто бы еще терпимо, ну до 10 я дойду, и еще более-менее терпимо, но дальше, наверное, начну задумываться.
1: Слушай, а ты не думал машину поменять на какую-нибудь там литровую, например? Ну так, чисто
2: нет.
1: Под попник.
2: Вот, честно, нет. Я живу за городом, стройка, плюс квадрики, плюс выезды на активный отдых. Ну, как будто бы на литрушечке я там не протяну. И мы уже подсели на эти УАЗики и, наверное, перетянем.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое за интересное мнение и удачного дня. Следующий звонок примем 237-104. Друзья, мы говорим сегодня о предельно максимальной для вас сейчас цене за литр топлива. Да, вы можете высказаться. Тема такая достаточно актуальная, мы ее периодически поднимаем. У нас раньше была, еще раз напомню, такая тема несколько лет назад, и там люди говорили 70-75, и я все. Вот сейчас мы уже говорим 100-110, и типа все, некоторые до 500 готовы. Алло.
3: Да, привет, Александр.
1: Привет, привет. Как зовут тебя?
3: Евгений.
1: Сколько максимально готов, Жень?
3: Ну, 100. 150 – это потолок, мне кажется.
1: Для тебя сейчас вот потолок?
3: Да, да, вот сейчас 100-150. Это уже как бы чересчур много. Сейчас пока вот 92-й там по 70, там, грубо говоря, еще более-менее терпимо. А потом, если вот допрет до 150, то я думаю, это уже либо машину менять там на какую-нибудь Акуву мотив, чтобы покушала поменьше, либо это... Либо, ну, просто не ездить уже толком не было. Ну, хотя, если, да, вот правильно говорили, что если живешь за городом, без машины, да вообще никак. Вот в данный момент.
1: Ну да, да. Как ты поедешь из своего загородного имения? На чем? На велоприводе?
3: Ну, да, только так.
1: На электросамокате? Да, слушай, ну, вот для тех, кто живет именно за городом и имеет возможность у себя поставить зарядное устройство... То есть тут это реально вариант рабочий. Гибриды заряжаемые, там, электрички и так далее. Но, опять же, в условиях нашей зимы, которая бывает очень суровой, а бывает и мягкой, не всегда это машина на каждый день. Вот в чем проблема. Ну, тут это уже отдельная тема. Спасибо тебе большое, что высказался. Друзья, мы еще успеем через небольшой перерыв выйти в эфир и принять несколько звонков, так что оставайтесь с нами.
0: Техосмотр.
4: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66 016 81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: I went deaf on a bitch.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается на радио «Пилот» в прямом эфире. Мы принимаем звонки 237-104 и говорим о максимальной цене за литр топлива, вот на данный момент, который вы готовы заплатить. Кто на связи? Алло.
2: Здравствуйте, меня Ольга зовут.
1: Вы единственная пока девушка, кто нам дозвонился, Ольга, в этот эфир, да? Что вы готовы платить за литр топлива, вот после чего вы оставите машину дома?
2: Ну, я хотела вам сказать, что разные ситуации бывают. Вот год назад я жила за городом, и ни при каких условиях я бы не отказалась от автомобиля. Потому что общественный транспорт не ездит вообще.
1: Так.
2: Но сейчас я переехала в город и отказалась от автомобиля где-то полгода назад, когда бензин стоил 60 рублей, кажется.
1: Угу.
2: Вот, и пользуюсь общественным транспортом. Меня все устраивает.
1: Так.
2: Так вот, и если бы я жила за городом, хоть 500, хоть 600, хоть 1000, все равно бы ездила на автомобиле, потому что не было бы других у меня вариантов. Но сейчас, вот в данный момент мы стоим на заправке, тут бензин стоит 95, 82 рубля, и нам нужно заправить культиватор, и у нас нет выбора, мы покупаем.
1: Слушайте, а что за заправка такая?
2: Summit Energy.
1: Ага, понятно. Ну, я просто к тому, что цены сильно отличаются. Я вот буквально в начале недели заправлялся. Цена была одна, сейчас она меняется, понятно, по понятным причинам, опять же. И вот, повторюсь, я вчера был в Москве. Там вот на двух сторонах трассы, на одной стороне трассы 95-й 110 рублей, а на противоположной стороне Лукойловская заправка 72. И вот, понимаешь, и что делать? И какой-то бред просто происходит. Может, ФАС в этом разберется, я не знаю. Спасибо тебе большое за то, что поделилась. Удачи в заправке. Следующий звонок примем. 237-104. Вы можете дозвониться. Кто на связи у нас? Доброе утро. Алло.
3: Алло.
1: Да.
3: Доброе утро. У меня, смотрите, хотел сказать, предел 110. Вот так я думаю. Потому что у меня два автомобиля. У супруги Audi, а у меня Opel. Я кондиционер устанавливаю в день по 100 километров накручиваю.
1: Понятно.
3: Вот. Вот альтернатива очень дорого содержать два автомобиля, но дальше посмотрим, как будет.
1: Согласен, да. Ну, либо брать что-то более экономичное. Спасибо большое, там успокаивайте собачку. И еще один звонок успеем принять. 237-104. Успевайте, друзья. Напомню, мы сегодня говорим о предельно максимальной цене за топливо, которую вы готовы заплатить. Кто на связи? Алло, говорите.
4: Алло, здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
4: Ну вот по вашей, то, что заправка, это цена, вы говорите, разная. С одной стороны и с другой. Ну, скорее всего, что одна заправка, это франчайзинг, у которой оплата идет от скидок, от НПЗ, а другая дилерская. Поэтому и цены разные.
1: Ну так вот, понимаешь, не может так отличаться цена. Ну, это, представляешь, там 15, 20, 30, 40% разницы. Ну куда? Как так? Это что за франчайзинг такой невыгодный?
4: Ну, они живут, зарабатывают за счет скидок от НПЗ, а скидок нет.
1: Понятно.
4: И все. Но вот и получается разбег по ценам.
1: Здесь как бы я не задаюсь их внутренним вопросом. Меня их бизнес вообще меньше всего волнует. Меня волнует, как я заправляться буду, понимаешь?
4: Тут просто искать альтернативы,
1: да,
4: где
1: то есть,
4: дешевле.
1: Согласен. Ну, тут там давали один населенный пункт, в котором по 49 в марте была цена. Ну, в общем, надо съездить проверить еще. Спасибо тебе, что высказался. Давайте подытожим, друзья. Значит, смотрите. Максимальная цена, которую мы сейчас вот обсудили, с людьми от 100 до 150 рублей. Буквально несколько лет назад цена у нас была 75 рублей, край. Некоторые были готовы до сотки, но вот сейчас мы 100-150 воспринимаем как реалии. Да, мы еще через пару-тройку лет эту тему поднимем обязательно, чтобы как-то вот динамику наблюдать. Может быть, действительно мы застынем на этом уровне. Хотелось бы хотя бы в это верить. Спасибо огромное тем, кто высказался. Но я хотел бы сказать, мы пока не обсуждали практически ни с кем возможность снижения литража. Ну, то есть, грубо говоря, брать более экономичные варианты. Не возить с собой по 5 кубов лишних воздуха, если вам машина такого размера не нужна. А ведь на самом деле это выход, вариант. В летний период пересесть там на электрический транспорт, на двухколесные, велосипеды тоже никто не отменял, особенно в условиях городских реалий. Также варианты более, скажем так, менее объемного транспорта, меньшего размера, тоже как бы никто почему-то не брал, хотя Европа, многие города перешли вот на эти малообъемники. Очень много я видел такого транспорта в Испании, в Португалии, там просто люди берут малолитражки и на них передвигаются, потому что цена на топливо большая. Но, в общем, спасибо еще раз тем, кто высказался. На этом техосмотр не заканчивается. Нас после перерыва ждет рубрика «Ремзона», в которой мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
0: Реклама.
5: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в «Прайм Сервис». Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.

0: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
2: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
1: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
2: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
3: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ого, как подвеска стучит.
5: Полгода не могу найти, в чем проблема.
6: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
5: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
7: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город.
9: ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
10: Артем, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
11: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
11: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
12: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
13: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
15: Ого! А что это у вас тут происходит?
16: Мы построили катапульту.
17: Но она не работает.
16: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
17: Поможешь?
15: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
17: Да! Ура!
2: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
2: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
18: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
19: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: «Техосмотр». Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «Ника Моторс». «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Дублер сибирского тракта 17А.
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом выхлоп будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем не обоснованный, внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям number two. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон. Он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле. А способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга снизов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
2: Информация на правах рекламы. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Техосмотр.
0: На часах 11:52 техосмотр заканчивается, а нас с вами ждет выпуск новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
4: Мы держим вас в курсе
5: важнейших событий.
4: Новости на Радио Пилот.
6: Добрый день. Беспилотную опасность объявили в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим объявлен в 10:24. Ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, отметил глава региона. В целях безопасности на территории региона могут вводиться ограничения в работе мобильного интернета. Режим беспилотной опасности также объявлен в соседних регионах. Приемная кампания стартовала 20 июня в российских вузах и колледжах. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Даты окончания приема документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. 25 июля завершается прием заявлений и документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места. При приеме на платные места подать документы нужно будет не позднее 20 сентября. Все сроки можно уточнить на официальных сайтах учебных заведений. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. Группа «Чайф» исполнила на прошедшей Уральской ночи музыки песню в память о Евгении Горенбурге. Она посвящена всем творческим людям, ушедшим в последнее время, рассказал лидер группы Владимир Шахрин. «Чайф» пел на Октябрьской площади у театра «Драма» уже после 2 часов ночи, а под утро завершил фестиваль традиционной акции «Светает». В Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 749 тысяч. На рынке дебютировали три модели. Каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73,44, евро 84,17.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, в воскресенье, 21 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 22-24 градуса.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
7: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
8: Рассрочка 0%. До 2028 года.
9: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
10: Привет! Разобрался с подвеской?
11: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
12: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
13: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
14: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
15: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-500.

0: 8.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
3: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со Spartex. Spartex – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. Spartex – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Один день. Один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
12: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Тенет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Тенет». Встречаемся в «Тенет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
13: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама. Привет, Сань. Куда спешишь?
1: Готовься, Сань, летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
0: Что это значит?
1: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовься, Сань, летом. Xenon Shop 96.
2: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-90.
3: На старт, внимание, Шартаж-пляж!
4: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
3: Марш на Шартаж-пляж!
4: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
3: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Тенет в Автобан на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
6: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
7: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
6: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
7: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
8: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14.00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя. 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+.
9: Это что, цены? Да вы шутите!
10: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
9: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
10: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
9: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
11: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и, конечно, бесподобно красивая церемония чемпионата мира по футболу. Состоялось открытие в трех странах сразу, и в Мексике, и в США, и в Канаде. В Канаде, в Мексике вообще бесподобно красиво. Просто 80 тысяч человек на стадионе. Выступала Шакира. В Лос-Анджелесе Кэти Перри, ну, еще другие музыканты. В Торонто Аланис Моррисет. И еще одно футбольное событие – это Дэвид Бекхэм. Первый футболист в мире получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Вообще, раньше футболисты не получали, потому что он не певец, не актер, никто. Но он звезда, конечно.
4: Интересно,
3: ведущим церемонии, кстати, тоже говорят, что прям необычно, был Том Круз.
4: Они кореша, кстати, как выяснилось.
3: Ну, они, дружочки, да. Ну, естественно, жена, дети были рядом, кроме старшего предателя, как они его там называют. Он живет на соседней улице со своей женой, но пропустил большое семейное событие.
5: Проспал. Вот.
3: Ну, конечно, не проспала, у них там же стычки большие, семейные разборки. Но, в общем, конечно, об этом не могли не сказать таблоиды, что да, вот вся семья, все красивые, все там нарядные, но вот этот вот...
4: Ничего, наступит август, старше никому понадобятся кабачки, то он придет к папе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама. Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
8: Lucky Motors.
9: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
11: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
12: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56. 55.
14: Ого! А что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
14: Ну что ж, помогу.
17: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да! Ура!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
19: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
20: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
21: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска OCS Motors. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Кольцово ввели ограничения на полеты. Аэропорт Екатеринбурга временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает Росавиация. Сегодня в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Примерно через час после объявления об угрозе беспилотников ввели ограничения в Кольцово. Росавиация также приостановила работу аэропортов Перми и Уфы. Центробанк снизил ставку на 0,25%. И это гораздо меньше, чем ожидали эксперты. Они прогнозировали снижение на 0,5% или даже процент. Регулятор продолжает смягчать денежно-кредитную политику и объясняет свои шаги прежде всего снижением инфляции. По данным ЦБ, если в январе она составила 6%, то к маю достигла уровня в 5,3%. В Свердловской области она тоже снижается и в мае составила 6,3%. Это минимальный уровень с осени 2023 года. В последние месяцы подешевели многие продукты, молочные, а также овощи, фрукты. Однако часть причин снижения инфляции – это временные факторы. И сейчас нужно еще убедиться в том, что дальнейшее замедление роста цен будет устойчивым, пояснила глава Уральского управления ЦБ Марина Мясникова, на которую ссылается агентство ИАН. Фестиваль «Коледа Плейс» начался в Екатеринбурге. Он проходит уже в 19-й раз и впервые без главного участника и вдохновителя, драматурга Николая Коледы. Он умер 2 марта. Фестиваль «Коледа Плейс» продлится 10 дней до 30 июня. На различных площадках покажут лучшие спектакли и постановки. Коллективы из разных городов будут бороться за гран-при. Бронзовую звезду, которая вручается лучшему спектаклю, лучшей актрисе, лучшему актеру и лучшему театральному ансамблю. Индия вышла в лидеры по числу трудовых мигрантов в России. Соответствующие исследования провели школа управления Сколково и группа компаний «Интруд». Сообщается, что прежде лидером всегда был Китай, откуда приезжали рабочие, менеджеры и предприниматели. По последним данным, специалистам из Индии выдали более 90 тысяч квот, а китайцам свыше 89 тысяч. Общее число квот превысило 278 тысяч, сообщает РИА. С 1 сентября этого года в российских школах начнут изучать арабский язык. Программу уже утвердили в Минпросвещении. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Также министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые переданы в Объединенные Арабские Эмираты, отметил министр Кравцов. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» — адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джоли, он полет готов». 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, в воскресенье, 21 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: Нон-стоп. Полчаса музыки нон-стоп.
9: Нон-стоп.
8: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модуле в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14.00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+.
5: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
7: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
9: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. Ой, это Петрович, Санкт-Петербург. Украина, 106-784-754-55.
12: Это что, цены? Да вы шутите!
13: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
12: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
13: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
12: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
14: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Я Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.

0: Великолепие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.com.rf.
5: Музыкальный нон-стоп.
6: Полчаса без рекламы.
5: Только музыка.
6: На Радио Пилот.
7: Да, настало время нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
8: Информация на правах рекламы.
0: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
9: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
5: Полчаса только музыка.
6: Без рекламы.
5: Музыкальный нон-стоп.
6: На Радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Все поезда в сообщении с Крымом 20 июня следуют только до Керчи в связи с перекрытием движения на одном из участков железной дороги. Об этом сообщил оператор перевозок «Гранд Экспресс». Пассажиров поездов отвезут автобусами от и до станции Керчь-Южная. С 10 июня в Крыму уже изменена схема движения ряда пассажирских поездов дальнего следования, чтобы большинство составов ходили по региону в светлое время суток. Остальные поезда заканчивают маршрут на станции Керчь. В Екатеринбурге открылся бесплатный пункт приема отработанных автопокрышек. Он будет работать на улице Минометчиков 30 по субботам с 10 до 16 часов вплоть до декабря. Бесплатно сдать шины горожане смогут дважды в год. От одного человека принимается не более 4 покрышек за раз. Также в пункт можно бесплатно сдать мелкогабаритную бытовую технику, компьютеры, телефоны, зарядные и другие подобные устройства. Ранее за утилизацию автопокрышек нужно было платить. Новый руководитель «Ночи музыки», директор продюсерского центра «ЛАД» Екатерина Шубенко впервые выступила перед зрителями в новом статусе. На 12-м фестивале «Уральская ночь музыки» Шубенко вместе с сыновьями Евгения Горенбурга исполнила песню «Молодость» Александра Зацепина и заявила, что команда продолжит делать то, что делал Евгений Львович, и фестиваль продолжит жить. «Уральская ночь музыки» в этом году впервые прошла без своего создателя. 22 апреля музыкант и продюсер Евгений Горенбург скончался. Попрощаться с ним пришли сотни людей, пишет агентство ЯН. Певцу мистеру Кредо грозит 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов ГАИ на 50 тысяч рублей. Судебные приставы уже открыли на него исполнительное производство, по которому в июле состоится заседание суда. 53-летнему Александру Махонину, это настоящее имя певца, грозит штраф в двукратном размере, то есть 100 тысяч рублей, или 15 суток административного ареста. Чтобы заработать на оплату штрафа, мистер Кредо резко активизировал концертную деятельность и уже готовится к выступлению в Москве, а в сентябре Махонин отправится с концертом в родной Екатеринбург, пишет телеграм-канал «Шот». Российские ботаники готовят к публикации «Черную книгу растений», которые могут угрожать здоровью людей, а также сельскому и лесному хозяйству. В нее планируют включить более 500 видов. И там будет не только известный всем борщевик, сныть, пырей ползучий. Издание поможет отслеживать чужеродные растения, которые активно распространяются и вытесняют местные виды. В средней полосе России уже составлена отдельная «Черная книга флоры». В ней сейчас указаны 52 таких растения. Новый общероссийский список планируют выпустить уже в этом году. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, в воскресенье, 21 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
9: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салават сва.
3: Бонжур.
8: Привет, хай.
4: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
5: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.

0: области. Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы. Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
6: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
8: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800-70-65.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Уник.

0: Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 300 85 85.
2: На старт. Внимание!

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучше майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
12: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
13: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
14: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УГН 102-660-542-26-78.
15: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00. На Бебеля 33.
16: 0+.
17: Ого! Скоро дом построишь?
18: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
17: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
18: Лос Маркет?
17: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. los-market.ru.
19: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
20: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
21: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
20: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
21: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
22: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
25: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
24: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
25: Правда?
26: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
27: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
28: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: FM.
1: Реклама.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали, скажи адрес.
4: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
8: Рассрочка 0%. До 2028 года.
9: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: на умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
5: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
5: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
8: Быстро.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
5: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Все поезда в сообщении с Крымом 20 июня следуют только до Керчи в связи с перекрытием движения на одном из участков железной дороги. Об этом сообщил оператор перевозок «Гранд Экспресс». Пассажиров поездов отвезут автобусами от и до станции Керчь-Южная. С 10 июня в Крыму уже изменена схема движения ряда пассажирских поездов дальнего следования, чтобы большинство составов ходили по региону в светлое время суток. Остальные поезда заканчивают маршрут на станции Керчь. В Екатеринбурге открылся бесплатный пункт приема отработанных автопокрышек. Он будет работать на улице Минометчиков 30 по субботам с 10 до 16 часов вплоть до декабря. Бесплатно сдать шины горожане смогут дважды в год. От одного человека принимается не более 4 покрышек за раз. Также в пункт можно бесплатно сдать мелкогабаритную бытовую технику, компьютеры, телефоны, зарядные и другие подобные устройства. Ранее за утилизацию автопокрышек нужно было платить. Новый руководитель «Ночи музыки», директор продюсерского центра «ЛАД» Екатерина Шубенко впервые выступила перед зрителями в новом статусе. На 12-м фестивале «Уральская ночь музыки» Шубенко вместе с сыновьями Евгения Горенбурга исполнила песню «Молодость» Александра Зацепина и заявила, что команда продолжит делать то, что делал Евгений Львович, и фестиваль продолжит жить. «Уральская ночь музыки» в этом году впервые прошла без своего создателя. 22 апреля музыкант и продюсер Евгений Горенбург скончался. Попрощаться с ним пришли сотни людей, пишет агентство ЯН. Певцу мистеру Кредо грозит 15 суток ареста из-за неоплаченных штрафов ГАИ на 50 тысяч рублей. Судебные приставы уже открыли на него исполнительное производство, по которому в июле состоится заседание суда. 53-летнему Александру Махонину, это настоящее имя певца, грозит штраф в двукратном размере, то есть 100 тысяч рублей, или 15 суток административного ареста. Чтобы заработать на оплату штрафа, мистер Кредо резко активизировал концертную деятельность. И уже готовится к выступлению в Москве, а в сентябре Махонин отправится с концертом в родной Екатеринбург, пишет телеграм-канал «Шот». Российские ботаники готовят к публикации «Черную книгу растений», которые могут угрожать здоровью людей, а также сельскому и лесному хозяйству. В нее планируют включить более 500 видов. И там будет не только известный всем борщевик, сныть, пырей ползучий. Издание поможет отслеживать чужеродные растения, которые активно распространяются и вытесняют местные виды. В средней полосе России уже составлена отдельная «Черная книга флоры». В ней сейчас указаны 52 таких растения. Новый общероссийский список планируют выпустить уже в этом году. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, в воскресенье, 21 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 22-24 градуса.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: рекламу.
1: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
5: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
5: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
6: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100» ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Алло, кто это?
5: Это ты! Из будущего!
4: Круто! И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы! Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге.

0: Оренбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
4: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
5: Один день. Один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлург 65 в течение всего дня.
7: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Это что, цены? Да вы шутите!
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: На старт! Внимание! Шар!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: Уэст Эда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
10: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
12: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
13: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
14: 0+.
15: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
16: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
17: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
18: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и, конечно, бесподобно красивая церемония чемпионата мира по футболу. Состоялось открытие в трех странах сразу, и в Мексике, и в США, и в Канаде. В Канаде, в Мексике вообще бесподобно красиво. Просто 80 тысяч человек на стадионе. Выступала Шакира. В Лос-Анджелесе Кэти Перри, ну и еще другие музыканты. В Торонто Аланис Моррисет. И еще одно футбольное событие – это Дэвид Бекхэм. Первый футболист в мире получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Вообще, раньше футболисты не получали, потому что он не певец, не актер, никто. Но он звезда, конечно.
4: Ведущим
3: церемонии, кстати, тоже говорят, что прям необычно, был Том Круз.
4: Они кореша, кстати, как выяснилось.
3: Ну, дружочки, да. Ну, естественно, жена, дети были рядом, кроме старшего предателя, как они его там называют. Он живет на соседней улице со своей женой, но пропустил большое семейное событие.
5: Проспал. Вот.
3: Ну, конечно, не проспала. У них там же стычки большие, семейные разборки. Но, в общем, конечно, об этом не могли не сказать таблоиды, что да, вот вся семья, все красивые, все там нарядные. Но вот этот вот...
4: Ничего, наступит август, старшенькому понадобятся кабачки, то он придет к папе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
11: Быстро.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
7: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать. Думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В аэропорту Кольцово сегодня вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщала Росавиация. В регионе с 10:30 утра действует режим беспилотной опасности. Ограничения с аэропорта сняли в 14:22. Угрозу беспилотников в субботу объявили также в соседних уральских регионах. 25 туристов пострадали в результате серьезной утечки хлора в пятизвездочном турецком отеле. Среди пострадавших 5 россиян. По информации телеграм-канала «Шот», в отеле «Астерия Фэмили Ресорт Сайт» в Анталии во время обработки бассейна сторонней компании произошел сильный выброс хлора. Токсичные пары быстро распространились по территории. Бассейн экстренно оцепили. К месту прибыли скорые, жандармерия. Пострадавшим оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу. Впрочем, оттуда их быстро отпустили. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Турецкий Минздрав начал проверку в отеле. Театральный фестиваль «Коляда Плейс» открыли по традиции пенной вечеринкой. Она состоялась на проспекте Ленина, где в субботу собрались десятки человек. Фестиваль продлится 10 дней до 30 июня. Он впервые проходит без Николая Коляды. В этом году в программу вошли 26 спектаклей. Их покажут театры Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Твери, Ижевска и других городов. Спектакли пройдут сразу на нескольких площадках. В Коляда-театре, камерном «Тюзе», в театре «Кукол», в театре «Щелкунчик» и учебном театре ЕГТИ. В России взлетел спрос на электромобили. Как пишет телеграм-канал Мэш, сразу в 2.5 раза. Главная причина – опасения возможных перебоев в поставках бензина. Автосалоны говорят, что спрос живой, а не раздутый рекламой. Людей привлекают экономия на топливе, современный дизайн и новые технологии. Особенно много запросов из Крыма. Там интересуются даже двухместными и трехколесными моделями. Российские саблистки выиграли золото чемпионата Европы в командном турнире. Соревнования проходят во Франции с 16 по 21 июня, передает ТАСС. В финале сборная России, которую составили Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова, победила хозяев турнира команду Франции со счетом 45-39. Спортсмены из России выступают на чемпионате Европы во Франции без национальной символики. Доллар на выходные 73-44, евро 84-17.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, в воскресенье, 21 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 22-24 градуса.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный и технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Регинос в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте reginos-havail.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: На старт! Внимание! Шарт!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым.

0: Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ого, как подвеска стучит.
2: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
4: Теперь тишина.
2: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
5: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков, 74. Телефон 328-43-42.
6: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
9: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Реклама.
1: Привет, Сань. Куда спешишь?
2: Готовь сани летом. Xenon Shop 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
1: Что это значит?
2: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
3: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-90.
4: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1 000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
2: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
14: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использует триботехнический состав Актив Плюс ДВС от компании Супротек. Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
15: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
16: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
17: Акция 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица Петровича, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
18: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
19: Рассрочка 0%. До 2028 года.
20: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
4: Артем, давай купим машину.
5: Какую машину? Стиральную?
4: Нет, импортную.
5: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
5: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
6: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
7: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
4: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска OCS Motors. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Каждый 70-й человек в мире или 1,4% населения Земли были вынуждены бежать от вооруженных конфликтов и других опасностей, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным на конец прошлого года, 7 из 10 беженцев происходят из 6 стран – Афганистана, Судана, Южного Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы. 2/3 уехавших остаются в соседних странах. Среди благополучных стран Запада лидером по приему беженцев является Германия, пишет «Коммерсант». Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Температура днем будет держаться на уровне плюс 20. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. В екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 749 тысяч. На рынке дебютировали 3 модели. Каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» – адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джоли, он полет готов». 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, в воскресенье, 21 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: салют. Привет.
11: Радио. 104.10 FM.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Ого! Скоро дом построишь?
3: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
2: Не теряй время. Звони в «Лос Маркет». Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
3: «Лос Маркет»?
2: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
4: «Субару» – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. «Субару Центр Екатеринбург». Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен «Субару»? Выбирай «Субару Центр Екатеринбург-Юг» на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
7: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, LG, Теннет, в «Автобан». На любой цвет и бюджет.
6: О,

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.

0: Это успех. Космонавт 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. Каждый 70-й человек в мире или 1,4% населения Земли были вынуждены бежать от вооруженных конфликтов и других опасностей, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным на конец прошлого года, 7 из 10 беженцев происходят из 6 стран – Афганистана, Судана, Южного Судана, Сирии, Украины и Венесуэлы. 2/3 уехавших остаются в соседних странах. Среди благополучных стран Запада лидером по приему беженцев является Германия, пишет «Коммерсант». Новое штормовое предупреждение о дождях и грозах объявило региональное МЧС. Ливни ожидаются местами в Свердловской области 21 июня. Спасатели напомнили свердловчанам о мерах безопасности. На улице избегать неустойчивых конструкций, лэп, деревьев. В случае града прикрыть голову сумкой или одеждой. Дома закрыть все окна, двери. По возможности отключить электроприборы. Не подходить к антеннам, водостокам, проводке. Водителям, которых дождь с грозой застал в пути, следует остановиться на обочине, включить аварийную сигнализацию и переждать. По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Екатеринбурге продержится как минимум до среды. Температура днем будет держаться на уровне плюс 20. Дневные температуры при этом будут на уровне плюс 22-25 градусов. Свердловчанам на выборах будет помогать бот Добрыня. Его представил облсберком. Добрыню создала молодежная избирательная комиссия с помощью отечественных бесплатных ИИ-сервисов. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах. Выборы в Госдуму, законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. В Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» пришел новичок. Игроком клуба стал полузащитник Харен Байрамян, сообщили в пресс-службе «Урала». Байрамян провел 216 матчей в российской премьер-лиге и имеет в активе серебряные медали чемпионата России. До перехода в «Урал» он 15 сезонов выступал за ФК «Ростов». В России начались продажи новых автомобилей «Волга». Минимальная цена на нее – 2 749 тысяч. На рынке дебютировали 3 модели. Каждая из них полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата. Самая дорогая модель – кроссовер «Волга К50» стоит более 4 миллионов рублей. На весь модельный ряд действует официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Об этом сообщил производитель, на которого ссылается РИА Новости. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, в воскресенье, 21 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 22-24 градуса.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.com.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: О, только не китаец.
9: Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ETE.
10: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте.

0: Горка.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodifispark.ru. Окит Екатеринбург. Оберн 108-667-1807. 0+.
2: Пилот.
3: Пилот.
4: Слушайте, радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Pilot FM. Реклама.
1: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
2: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
1: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
3: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
4: Дрел Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Режим беспилотной опасности действовал в субботу в Свердловской области в течение 5.5 часов. Его объявили в 10.24, а в 16.00 губернатор Денис Паслер сообщил, что угроза миновала. Из-за режима беспилотной опасности в Екатеринбургском аэропорту вводили ограничения на выпуск и прилет воздушных судов. К таким мерам прибегают для обеспечения безопасности полетов. В 14.22 Кольцова вернулся к штатной работе. Режим беспилотной опасности в субботу объявляли в нескольких уральских регионах, включая Тюменскую область. Там была отражена атака БПЛА на Тюменский нефтеперерабатывающий завод. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительной информации, завод не пострадал, сотрудники тоже. Всех людей эвакуировали. Об этом написал в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор, пишет Е1. В Екатеринбурге приступили к благоустройству улицы Пушкина. Планируется обновить участок от Ленина до Малышева длиной почти 400 метров. В связи с работами движение транспорта закрыто с 20 июня по 1 сентября, сообщили в мэрии. Дорогу на улице сузят с 4 до 2 полос, а пешеходную зону, наоборот, расширят. На благоустроенной улице высадят деревья, кустарники, газоны, установят скамейки, урны и проложат велодорожку. В Швеции нашли ранее неизвестную запись песни Виктора Цоя «Дети минут». Она может быть опубликована после выхода документального фильма «Привет Карлу Густаву». Об этом сообщил продюсер картины Сергей Чубраев, пишет агентство ТАСС. Фильм как раз посвящен истории обнаружения этой песни, которая долгое время считалась утраченной. В основу картины легли материалы из архива шведки Сары Окерен, дружившей с Цоем и участниками группы кино в 80-х годах. По словам продюсера, у Сары еще остались видеокассеты и могут быть еще какие-то находки. Премьера фильма приурочена к дню рождения Виктора Цоя 21 июня. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Как пишет газета «Коммерсант», еще 8% опрошенных уже сменили место жительства, а 16% отказались от этой идеи после изучения вариантов. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Доллар на выходные 73.44, евро 84.17.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» — адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джоли, он полет готов». 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, в воскресенье, 21 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 22-24 градуса.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конечива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, начинается субботний техосмотр, и сегодня мы разговариваем о том, сколько вы максимально готовы платить за литр топлива, ну, либо цена, после которой вы вообще перестанете пользоваться личным автотранспортом. 237-104 – это наш номер телефона. Кто на связи? Алло.
3: Александр, добрый день, меня зовут Максим.
2: Привет, Максим.
3: Ага, ну, я могу сказать, наверное, максимум, наверное, я бы платил бы сейчас 100 рублей, не больше, на данный момент.
2: Угу.
3: Если больше 100 рублей будет бензин, то проще пускай машина будет стоять в гараже.
2: А чем пользоваться будешь? Как поедешь?
3: Транспорт? Ну, нет, буду пользоваться, допустим, при необходимости какой-то выходные куда-то съездить, деревню там или еще что-то. А так по работе и в городе буду транспортом пользоваться.
2: Ну, да, на общественный транспорт цены тоже вырастут?
3: Ну, это понятно.
2: Ну, понятно, что ты, понятно, что ты по пробкам, как бы, ну, на электрическом транспорте, если у тебя есть метрополитен где-то в доступе, ты не сожжешь такие деньги, то есть, как бы, стоя в пробках, ты потратишь однозначно больше. Но и общественный транспорт вырастет в цене, ну, тут я тебя понял. 100 рублей край. Спасибо тебе большое за то, что высказался. Следующий звонок примем. 237-104. У нас такая злободневная тема. Мы несколько лет назад ее поднимали, и у нас потолок цены был 75. Прикиньте, 75 рублей. Сейчас для нас с вами это уже, ну, как бы и ничего. Кто на связи? Алло.
4: Добрый день, Александр. Эдуард меня зовут.
2: Привет, Эдуард. Вот ты сколько готов за литр топлива платить и какого?
4: Я согласен с предыдущим оратором, ну, не больше 100 рублей.
2: Угу. И
4: за
2: вот 95-й за сотку, а 92-й подешевле, дизель будет однозначно дороже.
4: Мне кажется, уже критическая точка вообще давным-давно пройдена. Это 50 рублей за литр для меня, вот лично.
2: Угу. А сколько ты в день примерно накатываешь? В километраже или в литраже?
4: Ну, 50 километров. Это на работу, с работы.
2: Ну и, соответственно, литров 10 ты сжигаешь каждый день. Или,
4: ну,
2: меньше?
4: Это так, примерно, да.
2: Ну, если с учетом пробок, там, вот этого всего.
4: Получается, в месяц где-то я накатываю, ну, порядка 800 где-то километров, наверное.
2: Угу. Ну, вот, соответственно, да, у тебя будет такое при расходе, там, 10-12 литров на 100 километров, у тебя будет серьезная сумма, как бы, ну, в среднем в неделю 1000-1500 ты готов тратить.
4: Да, наверное, потому что, ну, у меня такой автомобиль, как бы, прожорливый, 3,8 объем.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас, да, сейчас вот радуются, наверное, те,

0: большое за то, что высказался. Еще успеем сейчас один звонок принять. 237-104, вы можете дозвониться. Мы сегодня разговариваем о том, ну вот после какой цены вы пользоваться машиной перестанете. За литр, я имею в виду. Алло.
1: Да, здравствуйте, Сергей зовут.
0: Привет, Сергей. Сколько для тебя пограничная сумма?
1: Ну, на самом деле, этой суммы нету. Я думаю, то, что все эти суммы, вот люди сейчас в голове придумывают 100 рублей, да? Через 3 года мы с вами будем созваниваться, будет уже 120 рублей, 130 рублей. Никто не откажется от автомобиля. Ну, это же комфортно.
0: Я согласен, что в условиях нашего мегаполиса, особенно там в выходной день, еще как-то, но это действительно интересно. И если ты выезжаешь не в самое пробочное время, это реально помогает. Ну, то есть машина для тебя как руки или ноги дополнительные. А вот когда ты ездишь по пробкам, вот тут у меня вопросики. Я просто сегодня поехал на велосипеде. Ну, я доехал на 4 минуты дольше до работы, чем на машине, понимаешь? При этом я не сжег ни литра вообще, да, в такую вот погоду, как сегодня, милое дело покатать, почему бы и нет. Но машин достаточно много, и в субботу тоже, а уж что творится по пятницам, особенно когда разъезжаются все после работы куда-нибудь там в хорошую погоду на даче, озера и так далее, ты же сам знаешь прекрасно.
1: Конечно.
0: Я прям смотрю и думаю, о, сколько бензина горит сейчас вот там вот, вот на том перекрестке, сколько народу сейчас потратит. Но твоей пограничной цены не существует, я правильно понимаю?
1: Ну, на самом деле, я просто уже 10 лет езжу по топливной карте, по служебке.
0: Ну что ж, тоже вариант, тоже выход. Спасибо тебе, что поделился. Друзья, мы прервемся ненадолго, а потом продолжим наш разговор о крайней стоимости бензина, которую вы готовы заплатить.
2: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.

0: профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний техосмотр, и мы продолжаем разговаривать о наболевшем. Сколько денег вы максимально готовы платить за литр топлива, ну или какая пограничная вот цена предельная, после которой машина вам уже не нужна? 237-104 – это наш номер телефона. Звоните прямо сейчас, мы готовы принять. Линия свободная, эфир у нас прямой. Вообще, вот честно, был буквально вчера еще в Москве и Подмосковье, наблюдал, что творится на официальных заправках там, ну, наших федеральных производителей. Ценник более-менее норм, а на некоторых заправках просто вообще на 15-20 рублей выше цены были. Это ужас какой-то, что творилось. Это странная спекулятивная тема. Кто на связи у нас? Алло.
3: Здравствуйте. Вот еду сейчас и слушаю про ценники там 100 рублей, там 120 рублей. Просто вот отъедьте от города 200 километров, от большого, любого. Посмотрите, как живет там народ. Здесь у нас в городе есть зарплаты там 150-200 тысяч, у кого-то 400, у кого-то миллион. Отъедьте 200 километров от города, там зарплата у людей 40 тысяч. А также есть и пенсионеры, которые живут в глухих деревнях, и где даже нету магазина. Этим пенсионерам нужно ездить до ближайшего продуктового магазина, ну, это минимум там 50 километров в некоторых населенных пунктах есть. Вот как они будут с этим справляться? При пенсии 20, 16, 30 тысяч.
2: Ну да, тут я с тобой полностью согласен. Почему? Потому что многие пытаются как-то на себя рубашку примерять, но мы же, собственно, и спрашиваем, сколько вы конкретно готовы. Да, мы понимаем прекрасно, что есть проблемы, особенно в маленьких городах, в регионах, в которых нет таких зарплат. Потому что всегда же считают, типа, в среднем по стране, вон, возьми Москву, там зарплата 150 тысяч, ты знаешь, как бы даже на месяц тебе может и не хватить, с учетом их аренды жилья, стоимости проживания там и прочего. Но, опять же, возвращаясь к цене на бензин, есть регионы, в которых бензин не столько, сколько у нас стоит. Вот я, допустим, в Башкирию приехал, там цена дешевле. Я уехал в сторону, допустим, там Барнаула, там тоже цена другая. Как бы вопросики есть, да? Тоже ценообразование, но ты же не поедешь туда заправляться, так же, как и жители того региона не поедут к нам работать. Так что вот, спасибо тебе большое за то, что высказался. Следующий звонок примем 237-104. Вы можете дозвониться. Мы говорим о предельной сумме за литр топлива, которую вы готовы заплатить, после которой, собственно, машина вам будет не нужна. Тема, которую мы поднимали уже несколько лет назад, да, когда происходило такое достаточно существенное повышение цен. И вот опять, да, сейчас цены подрастают, и вопрос, сколько мы готовы? Дальше, алло. Алло. Да, слушаю вас.
4: Александр, здравствуйте. Вот тоже сейчас вот слушаю, ну, на даче сижу и слушаю вот ваше радио. Буквально 2 месяца назад ездил в Соликарт на машине. Вот буквально до уже когда граница Юмала пересекаешь, там есть такой Муравленко. Вот, и именно вот в этом Муравленко, вот именно когда граница вот этого вот района Муравленко, там бензин 95-й, 49 рублей.
2: Вопрос, почему он в других регионах почти в 1.5 раза дороже, да?
4: Вот да, то есть вот проезжаешь, допустим, да, там от Екатеринбурга до Тюмени, везде там 69, 70, проезжаешь Тюмень в сторону Тобольска, там 70, 71, только доезжаешь до Муравленко, вот именно граница района, 49 рублей. Это официально, то есть это на «Газпроме», на «Лукойле». Только пересек Муравленко, опять 70 рублей.
2: Ну, вот тут вопросик, да. Это интересная аномалия. Мне как бы до этого никто не рассказывал.
4: Конец марта. Это вот конец марта я ездил туда вот. И, ну, вот у меня, допустим, вот у меня «Шевроле Тахо» жрет, конечно, как лошадь.
2: Понятно.
4: Но вот Муравленко – это радость. Почему вот в других-то районах, вот у нас, ну, вроде как Россия у нас вроде как одна, цены на бензин тоже должны быть вроде как одни. Ну, опять же, то есть все говорят, что вот там, ну, на северах там люди зарабатывают. Это, конечно, ну, так еще это бабушка надвое сказала. Но тем не менее. То есть вот именно вот Муравленко, район Муравленко.
2: Я сейчас жить там захотел, ты понимаешь? Правда, не знаю, что там по работе, но в любом случае, спасибо тебе, что рассказал. Интересно, надо будет навести справки. Друзья, мы прервемся ненадолго, потом нашу животрепещущую тему продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Реклама.
5: Привет, Сань. Куда спешишь?
6: Готовь сани летом. Синон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
5: Что это значит?
6: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Синон Шоп 96.
7: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
8: Дом не просто стены, это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
1: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний «Техосмотр» в прямом эфире «Радио Пилот». Друзья, мы обсуждаем предельно максимальный ценник за литр топлива, который вы сейчас готовы платить, ну или пограничную цену, после которой машина останется дома. 237-104, мы сейчас будем разговаривать, что-то человек сорвался. Еще раз наберите, пожалуйста, наш номер 237-104. Вы можете оставаться на связи и с нами обсуждать. Пока что у нас ценник средний 100-110 рублей за литр. 95-го. Алло. Сорвался. Алло, алло.
3: Алло, алло. Доброе утро, Александр.
2: Да. Привет, слушаю тебя.
3: На самом деле вопрос очень животрепещущий, я о нем заморачиваюсь с 2003 года.
2: Ага.
3: Суть в чем, когда я начинал ездить, я покупал бензин в 95-96 году по рубль 20, по-моему, 92-й, и рубль 30, 95-й.
2: Ну,
3: а сейчас,
2: с тех пор столько деноминаций прошло.
3: Да, да, сейчас я дизелем заправляюсь за 80. И вот как будто бы... Во сколько раз? Ну, 100 раз уже поднялась цена, и мы до сих пор ездим. А для себя, я честно скажу, понимаю, что как бы ни росла цена, ездить будем. Да, будем меньше. Но вот лично мне кажется, что я вот вообще откажусь от автомобиля, ну, примерно в районе 500-600 рублей. Хотя кто его знает, что будет лет через 10.
2: Мы же не знаем, да, какие зарплаты будут.
3: Да.
2: Может
3: ну,
2: быть.
3: Ну, если, опять же, мы берем уровень сегодняшней цены и цен на продукты, ну, грубо говоря, экстраполируя цену, то, наверное, если через 10-15 лет топливо будет стоить 500 рублей в переводе на наши сегодняшние деньги, я, наверное, откажусь. Ну, вот такой уровень.
2: Ну да, тут я с тобой согласен. Как-то ударяет сильно, вот честно говоря. Потому что ты вроде, особенно вот с твоей точки зрения, ты вроде купил дизель, должен экономить, а экономии вот по итогу, и если считать заправку в неделю или в месяц, что-то не выходит.
3: Ну да, но если даже сейчас смотреть, ну вот у меня дизель, да, Амарок 2 литра битурбо. Я заправляю, ну, примерно раз в неделю, раз в полторы недели 60 литров. Окей, хорошо, пятерку отдаешь на красной заправке, плюс присадки, про них тоже не надо забывать, они же тоже 10
2: ну,
3: стоят.
2: Да, да.
3: Да, ну буду я заправлять не на 5, а на 8, ну как будто бы еще терпимо, ну до 10 я дойду, и еще более-менее терпимо, но дальше, наверное, начну задумываться.
2: Слушай, а ты не думал машину поменять на какую-нибудь там литровую, например? Ну так, чисто
3: нет.
2: Под попник.
3: Вот честно, нет. Я живу за городом, стройка, плюс квадрики, плюс выезды на активный отдых. Ну, как будто бы на литрушечке я там не протяну. И мы уже подсели на эти УАЗики и, наверное, вряд ли пересядем.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое за интересное мнение и удачного дня. Следующий звонок примем 237-104. Друзья, мы говорим сегодня о предельно максимальной для вас сейчас цене за литр топлива. Да, вы можете высказаться. Тема такая достаточно актуальная, мы ее периодически поднимаем. У нас раньше была, еще раз напомню, такая тема несколько лет назад, и там люди говорили 7-75, и я все. Вот сейчас мы уже говорим 100-110, и типа все, некоторые до 500 готовы. Алло.
4: Да, привет, Александр.
2: Привет, привет, как зовут тебя?
4: Евгений.
2: Сколько максимально готов, Жень?
4: Ну, 100-150, это потолок, мне кажется.
2: Для тебя сейчас вот потолок?
4: Да, да, вот сейчас 100-150, это уже как бы чересчур много. Сейчас пока вот 92-й, там по 70, там, грубо говоря, еще более-менее терпимо. А потом, если вот допрет до 150, то я думаю, это уже... Либо машину менять там на какую-нибудь такую мотив, чтобы покушала поменьше, либо это... Либо, ну, просто не ездить уже долго никуда. Ну, хотя, если, да, вот правильно говорили, что если живешь за городом, без машины, да вообще никак. Вот в данный момент.
2: Ну да, да. Как ты поедешь из своего загородного имения? На чем? На велоприводе?
4: Ну, да, только так.
2: На электросамокате? Да, слушай, ну, вот для тех, кто живет именно за городом и имеет возможность у себя поставить зарядное устройство... То есть тут это реально вариант рабочий. Гибриды заряжаемые, там, электрички и так далее. Но, опять же, в условиях нашей зимы, которая бывает очень суровой, а бывает и мягкой, не всегда это машина на каждый день. Вот в чем проблема. Ну, тут это уже отдельная тема. Спасибо тебе большое, что высказался. Друзья, мы еще успеем через небольшой перерыв выйти в эфир и принять несколько звонков, так что оставайтесь с нами.
1: Техосмотр.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
7: «Катапульта» на бис. Ну и, конечно, бесподобно красивая церемония чемпионата мира по футболу. Состоялось открытие в трех странах сразу, и в Мексике, и в США, и в Канаде. В Канаде, в Мексике вообще бесподобно красиво. Просто 80 тысяч человек на стадионе. Выступала Шакира. В Лос-Анджелесе Кэти Перри, ну, еще другие музыканты. В Торонто Аланис Моррисет. И еще одно футбольное событие — это Дэвид Бекхэм. Первый футболист в мире получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Вообще, раньше футболисты не получали, ну, да, потому что он не певец, не актер, никто. Но он звезда, конечно.
8: Интересно,
7: ведущим церемонии, кстати, тоже говорят, что прям необычно, был Том Круз.
8: Они кореша, кстати, как выяснилось.
7: Ну, они дружочки, да. Ну, естественно, жена, дети были рядом, кроме старшего предателя, как они его там называют. Он живет на соседней улице со своей женой, но пропустил большое семейное событие.
9: Проспал. Вот.
7: Ну, ну, конечно, не проспала. У них там же стычки большие, семейные разборки. Но, в общем, конечно, об этом не могли не сказать таблоиды, что да, вот вся семья, все красивые, все там нарядные. Но вот этот вот...
8: Ничего, наступит август, старшенькому понадобятся кабачки, то он придет к папе.
6: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
10: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний техосмотр продолжается на радио «Пилот» в прямом эфире. Мы принимаем звонки 237-104 и говорим о максимальной цене за литр топлива, вот на данный момент, который вы готовы заплатить. Кто на связи? Алло.
3: Здравствуйте, меня Ольга зовут.
2: Вы единственная пока девушка, кто нам дозвонился, Ольга, в этот эфир, да? Что вы готовы платить за литр топлива, вот после чего вы оставите машину дома?
3: Ну, я хотела вам сказать, что разные ситуации бывают. Вот год назад я жила за городом, и ни при каких условиях я бы не отказалась от автомобиля. Потому что общественный транспорт не ездит вообще.
2: Так.
3: Но сейчас я переехала в город и отказалась от автомобиля где-то полгода назад, когда бензин стоил 60 рублей, кажется.
2: Угу.
3: Вот, и пользуюсь общественным транспортом. Меня все устраивает.
2: Так.
3: Так вот, и если бы я жила за городом, хоть 500, хоть 600, хоть 1000, все равно бы ездила на автомобиле, потому что не было бы других у меня вариантов. Но сейчас, вот в данный момент мы стоим на заправке, тут бензин стоит 95, 82 рубля, и нам нужно заправить культиватор, и у нас нет выбора, мы покупаем.
2: Слушайте, а что за заправка такая?
3: Самик Энерджи.
2: Ага, понятно. Ну, я просто к тому, что цены сильно отличаются. Я вот буквально в начале недели заправлялся. Цена была одна, сейчас она меняется, понятно, по понятным причинам, опять же. И вот, повторюсь, я вчера был в Москве. Там вот на двух сторонах трассы, на одной стороне трассы 95-й 110 рублей, а на противоположной стороне Лукойловская заправка 72. И вот, понимаешь, и что делать? И какой-то бред просто происходит. Может, ФАС в этом разберется, я не знаю. Спасибо тебе большое за то, что поделилась. Удачи в заправке. Следующий звонок примем. 237-104. Вы можете дозвониться. Кто на связи у нас? Доброе утро. Алло.
4: Алло. Да. Доброе утро. У меня, смотрите, хотел сказать, предел 110. Вот так я думаю. Потому что у меня два автомобиля. У супруги Audi, а у меня Opel. Я кондиционер устанавливаю в день по 100 километров накручиваю.
2: Понятно.
4: Вот. Альтернатива очень дорого содержать два автомобиля, но дальше посмотрим, как будет.
2: Согласен, да. Ну, либо брать что-то более экономичное. Спасибо большое, там успокаивайте собачку. И еще один звонок успеем принять. 237-104. Успевайте, друзья. Напомню, мы сегодня говорим о предельно максимальной цене за топливо, которую вы готовы заплатить. Кто на связи? Алло, говорите.
5: Алло, здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
5: Ну вот по вашей, то, что заправка, это цена, вы говорите, разная. С одной стороны и с другой. Ну, скорее всего, что одна заправка, это франчайзинг, который оплата идет от скидок, от НПЗ, а другая дилерская. Поэтому и цены разные.
2: Ну так вот, понимаешь, не может так отличаться цена. Ну, это, представляешь, там 15, 20, 30, 40% разницы. Ну куда? Как так? Это что за франчайзинг такой невыгодный?
5: Ну, они зарабатывают за счет скидок от НПЗ, а скидок нет.
2: Понятно.
5: И все. Но вот и получается разбег по ценам.
2: Здесь как бы я не задаюсь их внутренним вопросом. Меня их бизнес вообще меньше всего волнует. Меня волнует, как я заправляться буду, понимаешь? А
5: ну,
2: я вот
5: тут просто искать альтернативы.
2: Да,
5: то есть дешевле.
2: Согласен. Ну, тут там давали один населенный пункт, в котором по 49 в марте была цена. Но, в общем, надо съездить проверить еще. Спасибо тебе, что высказался. Давайте подытожим, друзья. Значит, смотрите. Максимальная цена, которую мы сейчас вот обсудили, с людьми от 100 до 150 рублей. Буквально несколько лет назад цена у нас была 75 рублей, край. Некоторые были готовы до сотки, но вот сейчас мы 100-150 воспринимаем как реалии. Да, мы еще через пару-тройку лет эту тему поднимем обязательно, чтобы как-то вот динамику наблюдать. Может быть, действительно мы застынем на этом уровне. Хотелось бы хотя бы в это верить. Спасибо огромное тем, кто высказался, но я хотел бы сказать, мы пока не обсуждаем обсуждали практически ни с кем возможность снижения литража. Ну, то есть, грубо говоря, брать более экономичные варианты. Не возить с собой по 5 кубов лишних воздуха, если вам машина такого размера не нужна. А ведь на самом деле это выход, вариант. В летний период пересесть там на электрический транспорт, на двухколесные, велосипеды тоже никто не отменял, особенно в условиях городских реалий. Также варианты более, скажем так, менее объемного транспорта, меньшего размера, тоже как бы никто почему-то не брал. Хотя Европа, многие города перешли вот на эти малообъемники. Очень много я видел такого транспорта в Испании, в Португалии, там просто люди берут малолитражки и на них передвигаются, потому что цена на топливо большая. Но, в общем, спасибо еще раз тем, кто высказался. На этом техосмотр не заканчивается. Нас после перерыва ждет рубрика «Ремзона», в которой мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Реклама.
6: Тепло ли тебе денется?
7: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в Prime Service.
8: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
9: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
10: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «Ника Моторс». «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Дублер сибирского тракта 17А.
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с тем, как установить, разрушен или засорен у вас катализатор. Частые вопросы по катализаторам на современных машинах возникают постоянно. Так вот, первый признак забитого или оплавленного, а также разрушенного катализатора – это степень давления выхода выхлопных газов из глушителя сзади автомобиля, собственно. Здесь можно понять, забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким, дым будет сизым, а при забитом выхлоп будет еле-еле выходить из трубы. Второй, более частый признак разрушения – это ничем необоснованный внезапно увеличившийся расход топлива. Это прям номер 2. Следующий, тоже частый признак забитого катализатора – это, например, появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовочке. Это неимоверно раздражающий звон. Он исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного, ну, в зависимости от наличия их в автомобиле. А способствует этому дребезгу и звону полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тяга снизов, то не стоит сразу грешить на катализатор. Нужно просто провести диагностику и разобраться в причине. А при наличии, естественно, определенных девайсов, диагностического шнура, программы, оборудования, хотя бы смартфона, и становится понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам хотя бы. Также в каждом же автомобиле, оборудованном системой самодиагностики, есть так называемая функция чек, загорающаяся на панели. Но это уже крайний метод. Лучше, конечно, упреждать такое и проверять, снимать, залезать, обязательно смотреть, просить специалистов и не бояться тратить на это деньги хотя бы раз в год. Будьте счастливы, эксплуатируйте автомобиль так, чтобы он ездил долго и служил вам верно.
2: Информация на правах рекламы. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.
3: Техосмотр.

Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
1: О, и

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: Реклама.
1: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
3: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina@havailpro.ru.
4: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
8: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
10: Бизнес-час на радио.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.
12: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
13: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня представлю вашему вниманию очень интересный гостевой микс от Антона Красина. Также сделаю анонс грядущих мероприятий, а также расскажу вам о ближайших планах на будущее. Антон Красин – мой ученик, который закончил школу по диджеингу, в которую привела любовь к музыке и огромное желание быть диджеем. Антон – человек педантичный как в своем основном бизнесе, так и в отношении к миксам. Его сет уже звучал как-то год тому назад в моем радиошоу и получил приятные отзывы. Недавно у Антона родился первенец, он переключил фокус своего внимания на семью и воспитание сына. Но также не забывает про музыку. Антон выступал в рамках моего шоу-кейса Digital Emotions Night в Кичапе, принимает участие в мероприятиях в Gestalt Club и периодически играет на разных закрытых ивентах. Антон также продолжает выпускать собственный подкаст, который называется «Waves». Сегодня мы слушаем микс от Антона Красина, что еще раз подчеркивает разнообразие и разновекторность прогрессив-хаус-музыки. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

0: машину.
1: Какую машину? Стиральную?
0: Нет, импортную.
1: Китайскую, что ли?
0: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
1: Да где ты ее сейчас найдешь?
0: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67. Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
4: Черри, LG, Теннет в автобан на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
4: Быстро.

0: зомби розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио Пилот.

Друзья, как всегда, по традиции, в середине программы я анонсирую свои ближайшие выступления. 26 июня долгожданное мероприятие White Party в Эмбарго в клубе в Ростове-на-Дону. А уже 27 июня мы увидимся с вами в Кетчапе в рамках моего шоу-кейса Digital Emotions Night. 4 июля Новосибирск и фестиваль «Простор». Вот такой короткий график выступлений ожидает вас в ближайшее время, как, впрочем, и меня. Ну и подробная информация, как всегда, на моем сайте fonarev.com. А вообще, половина этого года, вторая половина, будет для меня наполнена фестивальными выступлениями. White Party, 3, Простор, Бит Лихвы, Трансмиссия, Prodigy.com, Black Temptation, Сказка, ВК Фест. И это еще не полный список. Ну и, конечно же, осенью нас ждут долгожданные сумерки. Двигаемся дальше и наслаждаемся гостевым миксом от Антона Красина в радиошоу Digital Emotions.

0: Реклама. Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nasdoch.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Дорогие друзья, подходит завершение очередной 923-й выпуск моего радиошоу Digital Emotions. Надеюсь, вам понравился сегодняшний гостевой микс от Антона Красина. Напоминаю, что все выпуски моих радиопрограмм вы можете скачать на моем сайте fonarev.com, а также их можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте возможно...
1: В Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Саламатсва.
7: Бонжор.
8: Привет, хай.
9: Привет.
10: Радио
1: 104.4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Hey, it's been fun, and I can't wait till next time. But for now, take care and make love. Papa T is out.
1: DJ Papa T.
2: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конничива.
7: Салават сима.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
1: Радио.
12: 104 FM.
13: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2:20. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 18 минут. Добрый

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.